0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

Радио Чипльдук, превосходя свои ожидания.

Это была музыка для простуженных стрит-рейсеров зимнего Гренобля. Ну а сейчас прозвучит песня для любителей кайт-серфинга и искателей кайф-сикинга.

0: Картинка.
1: Под окнами бушевала возмущенная толпа демонстрантов с лозунгами: «Хватит терпеть бездарей, лодырей, дураков и халтурщиков! Пора нам уже, наконец, покончить с собой!»

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: 7, 4, 1, 2, 3, 8, 0, 6, 7, 7, 3, 9, 5, 2, 2, 3.
1: Мы передавали штрих-код, нанесенный на бутылки Pepsi Light, приобретенный гражданином Молдовы Николая Димитряну, сегодня в 16:34 в продовольственном киоске на Большой Дорогомиловской улице.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: Чипльдук Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Форева.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.

радио Чипльдук. Ужасно смешное.

0: Развозчиком пиццы в Дуйсбурге посвящалась эта композиция.
1: Ну а следующая заявка в танцевальных ритмах от эвенкийских последователей Георгия Гурджиева.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея номер 85. Время от времени стоит врываться куда-нибудь и требовать соблюдения ваших прав. Даже если вы не имеете представления о том, что это за права и с кем вы говорите, а выходя, хлопните дверью.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

one, one, one, two. I don't know. I just be

0: Цыпин-дук.
1: Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук.
0: Цыпин-дук.
1: Цыпин-дук.
2: Радио Цыпин-дук. Маленькое, большое радио.
1: Цыпин-дук.

Эта композиция прозвучала по музыкальной заявке камерунских таксистов. Следующая песня в эфире радио «Чапыльдук» для тульских инструкторов по бейс-дрому.

Все к лучшему. В этом лучшем из возможных миров. Вольтер.

Чип-льдук. Шо говорите?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдук.

0: Любопытен тот факт, что...
1: Что к очередному пушкинскому юбилею в городе Пушкине на пересечении Пушкинской улицы...
0: С площадью Пушкина...
1: Напротив музея А.С. Пушкина...
0: Что возле концертного зала Пушкинский...
1: Был открыт еще один...
0: 39-й по счету в городе памятник...
1: Гоголю.
0: Задумайся!

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

0: Для тех, кто сейчас обнаружил небольшой розовый прыщик на шее, вы знаете, с левой стороны, вот чуть ниже скулы, для них адресована следующая песня.
1: Но, внимание, прозвучит она лишь для тех, кто при этом находится в Бирмингеме.

0: коммерции и финансах.
1: Бабладатель.
2: Бабладатель.
1: Спонсор, меценат. Например, бабладатель главного приза «Золотой пальмовой ветви». Бабладатель своей жены. У каждого бабладателя всегда есть свой баблобратель.
3: О,

0: She bubble. She twine. Heel. Duke. Chip duke. She bubble. Daddy.
1: Duke.
0: She
1: bubble. Duke.
2: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
3: Местами дождь.

0: Русские пословицы народов мира.
1: Восток – дело западное. Неформальный давосский фольклор.

Чипльдук. А смысл?

Свод органолептик, о пользе брюха. Не быть со мною область мертвых клеток, души и звук. Заметь чужих несчастье соглядатый, своим не блещет. Пусть эстафета смысл не передать ей, так сов.

0: как сохнут вещи на морозе, дубеют в складке. За точность линий с памятью о позе, что есть в подкладке. Так сохнут локти, пятки сохли или желтеют нынче.
1: Так сохнут локти.
0: Не бог весть что, поскольку подменили объект щедин.

аспект непритязания на текст исходный, где Бог весь что, от что уже не с нами, род производный.

Вы слушали музыкальную зарисовку для укрывания розовых кустов лапником с наступлением первых заморозков. Продолжаем наше вещание.

1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4.

Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: у лукоморья дуб зеленый.
1: Золотая цепь на дубе том,
0: и днем, и ночью кот ученый.
1: Все ходит по цепи кругом,
0: идет направо, песнь заводит,
1: налево сказку.

ce soir,

Alors dis donc, ce soir, honneur

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдук.

Чиплендук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

0: Под предыдущую мелодию только что была построена гимнастическая пирамида «Энтузиасты» в детской спортивной школе города Шатура, как нам только что сообщили на форуме сайта.
1: А под музыку, которую вы сейчас услышите, как показала статистика, у ваших четвероногих друзей на свет появляются исключительно породистые щенки.
0: Даже если у их родителей была сомнительная родословная.

Мэйли, Мэйли, не ори нам, миляя, Мэйли, Мэйли.

Мой лыжовый, мой, мой, мой лыжовый, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой,

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: Хрень на радио Чипльдук.
1: Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, второй, четвертый. Первый, второй, четвертый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, второй, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, четвертый. Первый, третий, пятый.
2: Для любителей классической музыки мы передавали аппликатуру для правой руки начальных тактов лунной сонаты Бетховена для фортепиано. Распальцовку читал музыкальный критик радио «Чипльдук» Филипп Козлов.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малина.

Радио Чиплюк. Обратно мы самые первые.

0: Кое-кто мог бы упрекнуть нас в отсутствии песен для работников, обслуживающих дизельные установки. Вы были бы правы, если бы не предыдущий трек, только что понравившийся Антипову ВВ из Салехарда.
1: Зато никому не придет в голову использовать следующую композицию в качестве саундтрека к кукольному детскому ремейку фильма «Последнее танго в Париже».

В одном, по крайней мере, мужчины и женщины сходятся. И те, и другие не доверяют женщинам. Генри Луис Менкен.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

0: Прозвучала мелодия для бросания скомканных бумажек в мусорную корзину. Продолжит наш эфир музыкальный трек по заявке преподавателя игры на детском игрушечном пианино Карела Крхова из музыкального училища в Пардубице.
1: Thank you.

Вообще-то не бесполезно знать, что южноамериканская змея Дайакурка из отряда носохвостых совершенно лишена глаз и органов слуха. Зато у нее прекрасно развито обоняние. Однако, когда у змеи бывает заложен нос из-за насморка, перед нападением на жертву ей приходится по нескольку раз уточнять и переспрашивать. Задумайся.

Радио Чипльдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Что детям очень нравится, так это когда их разыгрывают. К примеру, однажды, отправившись с племянником в Диснейленд, я привез его на пепелище старого склада. «О, нет!» – вскричал я. «Диснейленд сгорел!» Мальчик плакал, не переставая, но, мне кажется, в глубине души он оценил мою шутку. Потом я повез его в настоящий Диснейленд. Но было уже поздно.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 12 часов 12 минут.

Здравствует, Чип и Дейл. Первый в мире безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио. Ура!

Прозвучала баллада «Верность» об окукливании личинок тутового шелкопряда. Ну а следующая музыкальная композиция просто создана для тех, кто сейчас ест щавелевый суп со сметаной 9% жирности.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: в здравоохранении.
1: Износостойкость. Хороший иммунитет к простудным заболеваниям и насморку. Износостойкость.
2: Износостойкость.

0: him, we love him, we love him!
1: Да здравствует этот... Ну, как его? Этот... Да здравствуй, здравствуй.
2: Радио Чипльдук. Великая...
1: Как его?
2: Склеротическая революция. Переворот на 360 градусов.
1: Да здравствуй, здравствуй.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

ready to dog somebody, Bumble.

А сейчас приглашаем к динамикам ваших домашних котов. Пусть эти серые, рыжие, усатые, полосатые, жирные лентяи вспомнят свою шальную молодость вместе с нашими дорогими музыкантами.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Русские пословицы народов мира.
1: Шила в заднице. Не утаишь. Международная учительская поговорка.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: под композицию, которая только что отзвучала, хорошо было бы раскачиваться на дворовых качелях, привязанных бельевыми веревками к толстым ветвям дуба.
1: Следующий трек прозвучит для тех, кто только что опрокинул 3-литровую банку персикового сока себе на постель.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Дорогие друзья! До Дня работников мясомолочной промышленности осталось 434 дня!
1: Спонсор отсчета дней – сосиски молочные Микояновского мясокомбината! С наступающим вас праздником! Ура!

0: Не пытайтесь повторить.
1: Тадем, тадем, тадем.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

0: Чипльдук Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Правильно.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.

Джентльмен – это человек, который не станет бить женщину, не сняв шляпу. Фред Аллен.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.
1: Радио Чипльдук.

Наш слушатель из Ставрополя, пенсионер Николай Митрофанович Скороходов, искренне надеется, что следующая композиция не понравится Марии Трифоновне Куцевой и Надежде Викторовне Дохненко. Коллектив «Радио Чапальдук» искренне присоединяется к этим теплым пожеланиям.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Exactly how you hear it is exactly how it all went down.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Я верю в то, что мы должны сделать мир счастливым для наших детей, но не для детей наших детей, поскольку дети не должны заниматься сексом.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

радио «Чип и льдок».

0: Как выяснили филологи, стихотворение Николая Некрасова «Сеятелем» написано дактилем.
1: А стихотворение Максима Горького «Песня о буревестнике» и «Песня о соколе» птеродактилем.
0: Задумайся!

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: там живете, чипыльдуки?
1: Да, дым-тим, помаленьку.

0: Дорогие слушатели и зрители сайта «Радио Чапльдук», к сожалению, в кинофильмах, которые мы смотрим, актеры зарубежного кино обычно уверенно разговаривают на незнакомом им русском языке голосами совершенно посторонних людей или закрыты дублирующим текстом. «Радио Чапльдук» с удовольствием возвращает вам голоса любимых актеров и режиссеров звезд мирового кино.
1: Кэмерон Диаз на радио Чапльдук.
2: I think that if you love somebody for who they are, then they are that to you already. You know, it's sort of, it doesn't matter what someone looks like. If you are in love with somebody for the right reasons, and if you accept them for who they are, they probably already look like that Prince Charming to you, you know, because beauty is in the eye of the beholder, but also people find different things beautiful. So I think, yeah, I believe that love does transform, maybe not physically to others, but certainly to your heart, it does.
1: Кэмерон Диаз на радио Чапльдук.
3: Un, dos, tres, cuatro.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

Музыку, которая сейчас прозвучит в эфире радио Чипыльдук, нужно слушать обязательно в носках из собачьей шерсти с блендером в руках во время приготовления коктейля «Мохито».

дети, цветы жизни. Ягодки будут впереди.

Чіпльдук. Що горіть?

0: Страничка поэзии на радио Чиплидук.
1: Перцовые дымы, фарцовые умы, пунцовые холмы вам, берцовые маслы, дворцовые послы, и совы, и ослы там. Базары без хурмы уснули для зимы, не кто-то и не мы в хлам. И век не задался, вердикт свой оглася, безвольно отдался в тлен. Дорога заросла, кумир наш обесла, блин, перст его росла, блин. И дева без весла, и цифра без числа, кустарь без ремесла, чтоб сварливые басы, сонливые часы, сопливые носы. Стоп.
2: Изольда Горобец, Черемшанская, Константинополь, 1919 год.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: Только что отзвучала песня для тех, кто хорошо умеет крутить буковые нунчаки.
1: Да и хорошо.

0: Мысль дня.
1: А все-таки есть в этой жизни глубокий смысл. Пожелавший, однако, остаться неизвестным.

0: sweet.
1: Чипендук.
2: Чипендук. Чипендук. Чипендук. Чипендук. Чипендук. Чипендук. Чипендук.
1: Чипендук.
2: Чипендук.
3: Чипендук. Радио будущего.
2: Чипендук.

0: Если вы желали бы послушать какую-нибудь песню о старых мудрых черепах, простите, о старых мудрых черепахах на Коморских островах, так вот она только что и прозвучала.
1: А теперь прослушайте песню как раз для прослушки грудной клетки через стетоскоп.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Try to help it. Keep a dog. Dog. Ship your dog. Ship your dog. Dog. Ship your dog.
1: Радио, радио.
0: Ship your dog.
2: Ship your dog.
0: Ship, ship, ship.
2: Try, heal,
0: duke. Keep a look.
3: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
0: Ship your dog.
2: Ship your dog. Dog.
0: Duke.
2: Ship, ship.
0: Ship your dog.
1: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипльдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

Прозвучала фоновая музыка для пришивания новых лычек на погонах железнодорожников. Вслед за ней вы услышите трек, конвертированный из формата MP3 в формат WAV нашей сотрудницей Ванессой Рыбкиной.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: Трек, который только что прозвучал, справедливо напомнил нам о Всероссийском дне работников стекольной промышленности.
1: Поэтому будет логично, если следом прозвучит песня навстречу дню провозглашения независимости Панамы.
2: Хотя по ней этого не скажешь.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.
1: Радио Чипльдук.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если я стану в следующей жизни животным, надеюсь, что это будет какой-нибудь паразит, поскольку мне будет очень просто вжиться в этот образ.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

пока на сцене остается хоть одна хорошенькая девушка, театр хоронить преждевременно. Джордж, Джин, Нейтан.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Чипльдук. Ваша беспроводная радиоточка.
1: Нет на карте страны даже точки.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Может быть, чтобы лучше понимать человечество, мы должны обратиться к самому слову «человечество». Оно образовано из двух частей – «челов» и «ечество». Что эти слова означают? Загадка, как и само человечество.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени –

В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: Словарь древнеславянского новояза.
1: Многие слова современного лексикона пришли к нам из глубины веков. И вовсе не с Запада, как заблуждаются некоторые, а от наших предков, живших и трудившихся в Древней Руси и общавшихся между собой и с другими народами по-русски. И лишь потом заезжие заморские гости заимствовали, коверкали эти слова на свой лад и привозили их в Европу и за океан. Вот лишь некоторые примеры. Спонсырь. Спонсырь – богатый купец в Древней Руси, жаловавший деньги от щедрот на всякие благие начинания, на ратное дело, в царскую казну, а также гуслярам, скоморохам, нищим и юродивым. Имя спонсоря писалось вязью на крепостных стенах, штандартах и знаменах, заносилось в летописи и берестяные грамоты. Спонсырь.
0: Словарь древнеславянского новояза.
1: Ремемба. Ремемба – память, воспоминания, сказания, былины, народные предания. Древнерусские ремембы обычно передавались от пращуров к далеким отпрыскам из уст в уста. Ремемба.
2: Ремемба.
0: Словарь древнеславянского новояза.

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: руки прочь от работы!
1: Радио Чипальдук. Великая воспитательно-педагогическая революция. Переворот на 360 градусов.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности. Taxi to Bombay.